Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Правила искателей.
2: Нам за честность могут простить практически все. И, скажем, недостаточно профессиональную игру и даже недостаточно профессиональные стихи. Этому есть масса примеров. Но когда пропадает честность, уже ничего не прощают.
1: Виктор Цой. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L0RTU020892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.

свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище проклятый дом.

0: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: 14 апреля в Южной Корее празднуют Черный день. Это так называемая альтернатива Дню Святого Валентина. В этот день одинокие корейцы надевают черную одежду и обувь, красят ногти черным лаком, идут в ресторан и едят там черную еду. Например, лапшу с черными бобами, таким образом оплакивая собственное одиночество.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Високосный год. Дальнобойщики.

0: сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

Правила искателей. Телевизор – это сегодня главное зло. И неважно, в какой части света он работает. Константин Хабенский. Для радиоискатель.

0: Здрасте!
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L0MRTU0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Радиоискатель.

Радіоіскатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Вы слушаете. Радио «Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Форма QR-кода вдохновлена игрой в Го, которой увлекался его разработчик, инженер Масахиро Хара.
0: Хочу все знать.
2: Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Российский предприниматель и миллиардер Игорь Рыбаков уже давно объявил, что не оставит наследство ни одному из своих четверых детей. Нет, каким-то стартовым пакетом он их, конечно, обеспечит, но весь собственный капитал Рыбаков планирует направить на развитие образования в стране. Первые деньги предприниматель заработал буквально руками еще школьником. Он в 88 году провел 2 месяца в стройотряде и оттуда привез 1400 советских рублей. Примерно столько тогда получал рядовой инженер, но за год. Потом со своим другом и сокурсником Сергеем Колесниковым они будут торговать мороженым у вокзала в Москве. А на третьем курсе создадут компанию «Технониколь» по производству кровельных материалов. Сначала молодые предприниматели работали с частными клиентами и нередко сами оказывались на крышах заказчиков. Но со временем появились заказы от предприятий. Бизнесмены запустили собственное производство, выкупили несколько заводов. Сейчас у компании «Технониколь» 50 заводов и 70 офисов в России и за рубежом. Компания опирается на научные исследования и передовые технологии и до сих пор каждый год выводит на рынок несколько новых продуктов. Сейчас «Технониколь» владеет 30 патентами и более 500 товарными знаками. Сам Рыбаков в какой-то момент сосредоточил усилия на общественной деятельности. В 2015 году он вместе с женой Екатериной запускает фамильный благотворительный фонд «Рыбаков фонд». В фокусе его внимания – раннее образование и создание сообществ. В 2020 году фонд вручил премию «Рыбаков Прайс», которую Forbes назвал «Нобелевской премией в образовании». Рыбаковы хотели показать и отметить реальных предпринимателей, меценатов и филантропов. Тех, кто по своей инициативе развивает школу не только как источник знаний, но и как центр притяжения и развития для местных сообществ. Гран-при «Рыбаков Прайс» составила 1 миллион долларов.
0: Наши искатели.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Впервые в истории использовать скобку в качестве улыбки догадался русский писатель Владимир Набоков. Он писал корреспонденту «Нью-Йорк Таймс». «Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак для улыбки. Какой-то вогнутый знак, круглая скобка на спине, которую я сейчас мог бы использовать в качестве ответа на ваш вопрос».
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Обители легенд. Кыргызстан.
1: В Кыргызстане есть немало красивых мест. Особенно много их в окрестностях Иссык-Куля. Украшением Боомского ущелья является река Чу с бирюзовой водой. В Семеновском ущелье завораживает святое озеро с изумрудной водой. Цветные горы каньона «Сказка» будто переносят на другую планету. А в ущелье Джитыогус туристы едут, чтобы увидеть гору с романтичным названием «Разбитое сердце», с которой связана старинная легенда. Утверждают, что сотни лет назад в ущелье жил богатый жестокий хан, у которого было множество жен. Однажды он охотился в горах и увидел молодую девушку. У нее был стройный стан, грациозная походка и длинные черные косы. Она была так красива, что хан на время потерял рассудок. Он бросил охоту, вернулся домой, но образ красавицы несколько дней стоял перед глазами. Хан не выдержал и велел слугам доставить ее в гарем. Весть о приказе хана долетела до девушки быстрее слуг. Не желая становиться рабыней ненавистного человека, она вместе со своим возлюбленным бежала в горы. Однако слуги отыскали их, убили юношу, а девушку привязали к седлу и повезли к хану. Когда всадники въехали в ущелье Джитыогус, сердце пленницы не выдержало перенесенной утраты. И она умерла. Прошли годы, и на том месте, где случилось несчастье, возникла гора красного цвета. По форме она напоминает разделенное на две части сердце. Во время дождя по склону горы стекают красные струи. Кажется, что сердце кровоточит. С горой связана еще одна легенда. По ней в красивую девушку одновременно влюбились два юноши. Поскольку она не смогла сделать выбор, они сошлись в поединке и в схватке убили друг друга. Девушка так сильно горевала, что сердце ее окаменело и треснуло, разделившись на две половинки. Гору «Разбитое сердце» любят посещать молодые пары. Согласно легенде, если возле горы они признаются друг другу в любви, брак будет прочным и долгим.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

искатель. Хочу. Хочу. Хочу все знать. Первый банкомат, который выдавал наличные деньги, появился в Лондоне в 1967 году. Банк Chemical тогда рекламировал новинку так: «Наш филиал откроет свои двери завтра в 9 утра и не закроет их больше никогда». В первых устройствах уже применялся пин-код из 4 цифр. Как гласит легенда, изобретатель Джон Шепард Баррон отказался от паролей из 6 знаков в пользу 4, так как именно такую комбинацию могла запомнить его супруга. «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лариса Мондрус. Джентльмены удачи.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки

0: Россия 360. Башкортостан. Источник «Красный ключ».
1: Родниками называют естественные выходы подземных вод на земную поверхность. Они располагаются на склонах или у подножия гор. Вода из родника равномерно стекает вниз. Ключи – те же родники, но в низинах, и вода из них бьет из-под земли под напором, растекается по округе, образуя небольшие водоемы. В Нуримановском районе Башкортостана находится источник «Красный ключ», который по дебиту и величине считается одним из крупнейших в мире. Каждую секунду на поверхность земли он поднимает 15 кубометров подземных вод. Любопытна история происхождения названия источника. Поскольку вода в нем имеет зеленовато-голубой цвет с белесым оттенком, изначально он назывался «Белый ключ». После революции большевикам название показалось некорректным, и его переименовали в «Красный ключ». Белесый цвет воды обусловлен наличием большого количества извести. За секунду вместе с водой ключ выбрасывает 1 килограмм мелких частичек известняка. Температура воды постоянна и составляет плюс 5 градусов. Место, где находится «Красный ключ», является особо охраняемой территорией. Источник представляет собой две карстовые воронки диаметром 180 и 60 метров и глубиной, соответственно, 38 и 20 метров, соединенные между собой под землей. Заполнившись водой, они образовали два небольших живописных озера. В 2002 году на дно большого озера спускались дайверы, которые обнаружили мощный выход воды. Поток вырывался из отверстия метрового диаметра. Приблизиться к нему было очень сложно, поскольку сильная струя отбрасывала дайверов назад. В 19 веке вода источника вращала лопасти мельницы. В советское время здесь работала небольшая ГЭС, которая приводила в движение машины бумажной фабрики. Предприятие действовало до 70-х годов прошлого века. Сейчас на его базе работает завод по розливу питьевой воды «Красный ключ». Вода прозрачна и приятна на вкус. Источник пользуется большой популярностью среди туристов и дайверов. Вокруг озер разбит большой парк. Зимой действует горнолыжный центр.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В оригинале у поговорки «век живи, век учись» есть продолжение. Она происходит от фразы древнего мыслителя Сенеки: «Век живи, век учись тому, как следует жить».
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

искатель.

0: Заросли деревьев скрываются посольства и виллы. Место также называют островом музеев. Их здесь целых 6. Самым необычным считается корабль-музей «Васа». Здание в виде огромного корабля с 3 мачтами видно издалека. В 1628 году в Швеции построили самый большой военный корабль. В разработке проекта принимал участие сам король. Судно назвали «Васа». На палубе гиганта поставили 64 пушки. Борта украсили десятками позолоченных скульптур. В первое плавание морякам разрешили взять семьи. Едва корабль отошел от берега, как перевернулся и затонул. В проекте был неверно рассчитан центр тяжести. На глубине 30 метров «Васа» пролежал 333 года. Его подняли на поверхность только в 1961 году. Корабль прекрасно сохранился. Это стало возможным, поскольку в водах Балтики не живет червь-точильщик. После поднятия дерево сразу пропитали специальным раствором. Оно превратило корабль в своеобразную мумию. Вскоре судно заняло центральное место в музее. Оно впечатляет своими огромными размерами. Поскольку «Васа» должен был олицетворять всю мощь Швеции, не поскупились на его богатое оформление. В отдельной экспозиции представлены предметы обихода 17 века. На корабле и вокруг него археологи отыскали более 24 тысяч изделий из золота, серебра, кожи и ткани. Увы, подняться на борт «Васы» нельзя. Слишком уж хрупок корабль. Зато можно постоять на деревянной копии батарейной палубы и мысленно представить себе события тех лет.
1: Искатели «Планета».

Радиоискатель. Хочу все знать. Во время Второй мировой войны англичане разработали радар, который позволял пилотам видеть немецкие бомбардировщики ночью. Чтобы скрыть новую технологию, ВВС Великобритании распространили в прессе информацию, что подобная зоркость – это результат особой овощной диеты английских пилотов. С тех пор и пошел слух о том, что употребление, например, моркови способствует хорошему зрению. «Хочу все знать». Радиоискатель.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно. «Радиоискатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям,

Занавесьте мне окна туманом, в изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом, никогда я не слыл недотрогой. Если ранят меня в справедливых тяжелых боях,

Вот чем стоит лечить, вот чем стоит лечить от морей и от гор. Веет свежестью, веет веками. Как увидишь, почувствуешь, вечно, ребята, живем.

0: вечным путем.
1: Наши искатели. Наши искатели.
2: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал актер Сергей Леонидович Гармаш. Сергей Гармаш родился в Херсоне в 1958 году в семье водителя и диспетчера. В школе будущий артист учился неровно. Несколько раз его хотели исключить. Сергей Леонидович увлекался парусным спортом и мечтал стать моряком, а в театральное училище попал почти случайно. Мама отвезла его документы в Днепропетровск, пока сам Сергей был на соревнованиях. После училища и службы в армии Гармаш отправился покорять Москву. Сергей Леонидович едва не провалил поступление в школу-студию МХАТ, перепутав расписание, но сумел уговорить преподавателей дать ему шанс. В 1984 году актер попал в труппу театра «Современник», где прослужил 36 лет и сыграл больше 30 ролей. В кино Сергей Леонидович дебютировал в военной драме «Отряд» в 1984 году. А дальше были десятки работ, каждый из которых становилось событием. Гармаш снимался у Никиты Сергеевича Михалкова в фильме «12», у Федора Бондарчука в «Обитаемом острове», у Алексея Учителя в «Матильде». Сергей Леонидович пел в «Стилягах», играл тренера в «Движении вверх», майора Короткова в «Каменской». Если говорить о последних работах актера, то после выхода фильма «Чебурашка» к Сергею Гармашу пришла большая народная любовь. Сергей Леонидович сыграл садовника Гену, угрюмого, но очень трогательного. Фильм собрал больше 3 миллиардов рублей и стал самым кассовым в истории российского кино. В 2026 году вышло продолжение, и Сергей Гармаш снова вернулся к любимому зрителями персонажу. За свои работы Сергей Леонидович удостоен звания Народного артиста России, ордена за заслуги перед Отечеством, множество кинопремий. У Гармаша 5 ник и 3 золотых орла. В личной жизни Сергей Леонидович тоже счастлив. С женой Инной Тимофеевой, актрисой «Современника», Гармаш познакомился еще в студенчестве. У Сергея Леонидовича 2 детей и внук. Он признается, что появление сына Вани, когда актеру было уже под 50, подарило ему ощущение молодости. Гармаш продолжает активно работать в театре и кино. Сергей Леонидович играет в Малом театре и Мастерской 12 и снимается в новых проектах. Каждая его роль – это всегда глубина, искренность и абсолютная правда.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: У фольги есть две стороны – глянцевая и матовая. Так получается в результате технологического процесса производства фольги. Та сторона, что соприкасается со станком, становится матовой, а другая – нет. С точки зрения применения в кулинарии, обе стороны фольги функционируют одинаково.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: покрытые необычным орнаментом. Ученые считают, что он изображает лунный календарь, который использовали в глубокой древности. В 2019 году Ачинск заслуженно получил звание «Культурная столица Красноярья». В течение года ачинцы посетили 270 культурных мероприятий. Спектакли, выставки, концерты посмотрели 135 тысяч горожан. Несмотря на крупные промышленные предприятия, вроде глиноземного комбината и цементного завода, еще во времена СССР Ачинск считался одним из самых зеленых городов страны. Утверждают, что под мачтовыми соснами в парке железнодорожников по пути в Шушенскую ссылку гулял сам Ленин. В Ачинске действует храм-часовня святого Даниила Ачинского. Будущий праведник родился в семье казаков далеко от этих мест, в Полтавской губернии. В детстве едва не умер от горячки. Подростком зарабатывал музыкой, пока его не забрали в солдаты. В 1812 году артиллерист Данила Делье участвовал в Бородинском сражении. Он едва не погиб, но дошел до Парижа. После окончания войны солдат дослужился до звания унтер-офицера. После 17 лет верной службы Делье подал прошение об увольнении, поскольку хотел удалиться в монастырь. За уклонение от службы военный суд отправил его в сибирскую ссылку. В Ачинске Данила прошел страшные каторжные испытания и после освобождения выбрал путь отшельника. Люди со всей округи ходили к нему за советом, а некоторые только за тем, чтобы взглянуть на брата Даниила. Праведный старец умер с улыбкой на устах в Енисейске. Отпевать его пришел весь город. В 1999 году Даниил Ачинский был причислен к лику святых.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Стекла в окнах – редкость для Кубы, особенно если речь идет о побережье. Жителям острова Свободы просто нет смысла на них тратиться, если проще повесить пластиковые, деревянные или алюминиевые жалюзи. Это гораздо практичнее в период жары, да и обычные стекла просто разобьются во время жутких ураганов, которые бушуют на Кубе зимой. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Сдоб-шиздоб. В бой идут одни старики.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПГП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня предлагаю выяснить, откуда взялось выражение «за трапезный вид». Версий, как водится, несколько. Но самое убедительное восходит к петровским временам. Одним из самых известных тогда предпринимателей был фабрикант Иван Затрапезнов. Он развернул на своей текстильной мануфактуре производство грубой, недорогой и не очень качественной ткани. Делали ее из конопляного волокна. Она имела пестрый рисунок или синюю полоску. Народ быстро забыл официальное название этого материала «пестрять» и прозвал затрапезом по фамилии владельца фабрики. Ткань эта годилась для обивки тюфяков, шитья халатов и шаровар. Но бедняки нередко использовали ее и для других элементов одежды. Так и появился фразеологизм «затрапезный вид». Он до сих пор широко используется и обозначает, что человек одет просто, недорого, а порой и неопрятно.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор «Стройзаказчик Development». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Плоский червь из отряда планариев, лишившись головы, может отрастить новую, причем со всеми своими старыми воспоминаниями.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Законоположение о взимании налогов в арабском халифате было основано на трудах теоретиков и сводах мусульманских хадисов правил. Здесь они выглядели весьма ясными и простыми. На самом деле, налогообложение арабского Востока было чрезвычайно запутано. Более-менее ясными были чисто мусульманские сборы. Подушная подать с христиан и иудеев и налог в пользу нищих с мусульман. Эти и остальные налоги собирались ежемесячно, но так было только в городах. При сборе налогов с земледельцев восточным правителям пришлось считаться с временами года и со временем сева и урожая. Дело в том, что принятый на мусульманском Востоке лунный год не совпадал с солнечным. Так халиф Аль-Мутадид заметил, что хлеба стоят еще совсем зеленые, а чиновники уже готовятся собирать налоги с урожая. Халиф распорядился, чтобы в лунный календарь каждые 4 года вставляли дополнительный день, чтобы компенсировать отставание лунного календаря от солнечного, на котором и основывалось земледелие. Этот указ положение не улучшил. Лунный календарь нельзя было отменить из религиозных соображений. И параллельно существовали 2 календарных года различной длины, что вызывало невероятную путаницу в бухгалтерии. Тогда, в 961 году, было решено каждые 32 года пропускать один налоговый год и таким

0: образом хоть как-то привести в соответствие оба типа расчетов.
1: Восточные истории на радиоискатель.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Байкалес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только Байкалес.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
3: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Прозвище в честь легендарного корабля-призрака «Летучий голландец» получили многие нидерландские авиаконструкторы, спортсмены и музыканты. Но известен и не «Летучий голландец». Так прозвали футболиста Денниса Бергкампа из-за его аэрофобии. Выступая за «Арсенал», он наотрез отказывался летать на самолетах, из-за чего пропускал важные матчи в континентальной части Европы.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
2: Я прошу

таковы. Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли.

Я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу.

0: хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: Радио «Искатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
2: Радиоискатель.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели нового.
1: Джеймс Кук в представлении не нуждается. А, тот самый, которого съели аборигены. Трагическая гибель известного мореплавателя запала в память еще со школьных времен. Свою лепту внес Владимир Высоцкий, написав популярную песню «За что аборигены съели Кука». Однако печальная история как-то заслонила выдающиеся деяния знаменитого исследователя. Тем более, что финал этой истории является мифом. Как и большинство первооткрывателей 18 века, Джеймс Кук был военным моряком. Он служил английской королеве. Трижды руководил кругосветными экспедициями. В качестве картографа Кук изучал побережья Ньюфаундленда, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Его картами моряки пользовались более 100 лет. Целью первой кругосветной экспедиции был поиск Южного материка, а также изучение восточного побережья Австралии. Исследователи также наблюдали процесс прохождения Венеры через солнечный диск. Результаты потом использовали для вычисления расстояния от Земли до Солнца. Таинственный материк найти не удалось. Вторая экспедиция также искала Южный материк. И снова цель не была достигнута. Третья экспедиция закончилась трагично. Кук должен был отыскать северо-западный проход по Северному Ледовитому океану. Проход не нашли. Зато открыли Гавайские острова. Во время конфликта с туземцами начальник экспедиции был убит. Команда с оружием в руках пыталась отбить труп, но безуспешно. Островитян было слишком много. Позже гавайцы сами принесли на корабль корзину с фрагментами тела и головой Кука. Легендарный мореплаватель погиб в возрасте 50 лет. Он не был съеден аборигенами.
0: Искатели нового.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. В романе Льва Толстого Анна Каренина бросилась под поезд на подмосковной станции Обираловка. В советское время этот поселок стал городом и был переименован в железнодорожный, а позднее стал микрорайоном города Балашихи.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Байкал уникален во многих отношениях. Это самое глубокое озеро на планете, крупнейший источник чистой питьевой воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии. В байкальской воде содержится ничтожное количество взвешенных минеральных веществ и органических примесей, что обуславливает идеальную прозрачность. Падение брошенной в воду монетки можно наблюдать до глубины 40 метров. По этой же причине на озере очень прозрачный лед. Зимой кажется, что под ногами не твердое покрытие, а бирюзовая бездна. Для автомобилистов лед представляет огромную опасность, поэтому перед началом зимы все меняют летнюю резину на зимнюю. Кто хоть раз попадал в занос на скользкой дороге, прекрасно знает, что машина становится неуправляемой. Байкальский лед не только прозрачный, но и очень гладкий. Он буквально зеркальный. По нему не то, что гонять на автомобиле. Ходить непросто. Однако на соревнованиях дни скорости на льду Байкала не только гоняют, но даже ставят рекорды. Состязания проходят в период с января по май, когда лед наиболее прочный. Пилоты имеют гоночные лицензии. Участвовать могут самые разные транспортные средства. От картов до грузовиков. Соревнования проходят в разных номинациях. Достижение максимальной скорости, рекорды на дистанции 1 километр, минимальный тормозной путь. Трасса для рекордных заездов имеет длину 13 тысяч метров. Длина имеет значение. Бывает, что только на торможение требуется 2 километра, а на разгон уходит до 5 километров. Успех во многом определяют шины. Недавно на Байкальской кольцевой трассе состоялся первый в истории 24-часовой заезд на скорость, на льду, в котором приняли участие 3 Porsche и 9 пилотов, которые менялись каждые 9 кругов. За сутки каждый из этих 9 участников проехал около 2500 километров. Средняя скорость движения составила 103 км в час. Это была настоящая гонка на выносливость. А во время соревнований на скорость на 1 км был достигнут результат 299 км в час. И это на льду, где коэффициент сцепления шин с покрытием в 10 раз меньше, чем на мокром асфальте.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Долгое время считалось, что Альфред Нобель не включил математику в список всех дисциплин своей премии, потому что его жена изменила ученому именно с математиком. Но это не так. Альфред Нобель не был женат.
1: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Сегодня расскажу, почему талант зарывают в землю, а не прячут в шкаф или сдают в багаж. В библейские времена талантом называлась самая крупная весовая и денежная единица в Древней Греции, Вавилоне, Персии и других областях Малой Азии. И одна евангельская притча рассказывает, как хозяин перед отъездом раздал трем рабам таланты. Каждому свое количество, но каждый должен был вложить их в дело и приумножить. Два раба справились с задачей, а третий испугался, что прогорит, и хозяин его накажет. Тогда он в прямом смысле зарыл талант в землю, чтобы деньги не украли и не потерять их. По возвращении господина раб вернул талант и все равно был наказан за потерянное время и недополученную прибыль. Сейчас талантом называют способности, которые даны человеку свыше. А выражение «зарыть талант в землю» значит не использовать и не развивать свои уникальные возможности. И как ясно из притчи, воздается только тем, кто готов рискнуть и вложить талант в дело.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, «Райз Стройзаказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Самым маленьким пассажирским самолетом считается Beechcraft Bonanza V-35, который вмещает двух человек. Его длина составляет всего 6,8 метра.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: известного писателя посвящен целый музей, который так и называется «Литературно-художественный музей книги Чехова «Остров Сахалин». В сквере возле областной библиотеки установлен памятник писателю. Поскольку скульптура была изготовлена на Мытищинском заводе художественного литья, ей пришлось проделать тот же путь, какой в свое время проделал Антон Павлович. В честь писателя названа одна из самых высоких гор на острове. Пик Чехова высится неподалеку от Южно-Сахалинска. Справедливости ради следует отметить, что на эту гору классик никогда не поднимался. У него были совершенно иные задачи. Чтобы лучше познакомиться с жизнью каторжан, он занялся переписью населения. За 3 месяца писатель прошел 1500 верст, посетил около 3000 домов, побывал в 8 тюрьмах. Ему удалось пообщаться с 10000 человек. Это позволило составить максимально достоверную картину жизни на Сахалине. В 1905 году остров захватили японцы и переименовали Владимировку Тойохару. Наследием японской оккупации стала система четкой прямоугольной застройки. Об этом периоде свидетельствуют документы в Сахалинском краеведческом музее, который занимает бывшее японское здание, построенное в традиционном стиле тейкан-зукури. Оккупация острова продолжалась до окончания Второй мировой войны, и только в 1945 году Сахалин вернулся в состав СССР.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.
2: В натяжении нервы вот-вот разорвутся. Кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся. Разбиваются мысли о черные скалы, и теряется смысл. Каждый год все сначала.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Все насекомые во время полета ориентируются на свет солнца или луны. Они сохраняют такой угол, при котором освещение всегда с одной стороны. Если же насекомое летит на свет лампы, то движется по спирали, поскольку ее лучи расходятся не параллельно, а радиально.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей. Андрей Миронов, Михаил Боярский и Лариса Долина. Человек с бульвара Капуцинов.
1: Как следует смаж оба кольта, Винчестер как следует смаж, и трогай в дорогу, поскольку

0: Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
4: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

радиоискатель.

Двигаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели. Планета.
1: Как и полагается восточной стране, в Южной Корее имеется немало центров народной медицины. У тамошних целителей не найдешь тонометров и фонендоскопов. Диагнозы они ставят совсем по-другому. Может, например, выяснится, что пациент относится к категории людей лунной энергии. Для них характерно активное накопление. Вся съеденная пища превращается в массу тела. Результатом становится избыточный вес. Таблетки и диеты в этом случае не помогут. Целители считают, что для выздоровления необходимо выровнять баланс энергии. Популярным лечебным средством являются ванны с травами. Практикуют также необычный курс термотерапии. Стены комнаты обмазывают глиной с добавками лекарственных трав и поддерживают в ней температуру плюс 45 градусов. Печь в комнате топят только сосновыми и дубовыми дровами. Считается, что это убивает больные клетки. Своеобразным лекарством является сама корейская кухня. Пациентам предлагают соки из разных трав. Готовят закуски из овощей, выращенных на огороде клиники, без употребления химикатов. В рацион обязательно входит кимчи – острые квашеные овощи. Они обладают мощным бактерицидным эффектом и активизируют иммунитет. Подобные методы лечения столь популярны, что каждую весну в Сеуле организуют фестиваль корейской традиционной медицины. Во время праздника проводят мастер-классы по изготовлению лекарств и сеансы иглотерапии. Желающие могут сделать диагностику организма и приобрести лекарственные препараты по умеренным ценам. Без надежды на выздоровление с этого фестиваля еще никто не уходил.
0: Искатели. Планета.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Все шары для боулинга имеют одинаковый объем, однако значительно различаются по массе. Только 4 вида шаров, номера 13, 14, 15 и 16, обладают плотностью выше плотности воды, то есть тонут в ней. Шары с номерами 12 и ниже будут плавать на поверхности.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

В России есть немало мест, где найдено большое количество петроглифов. Так называют наскальные рисунки древних людей. В первую очередь это беломорские и онежские петроглифы в Карелии. Много наскальных рисунков обнаружено в горах Алтая. Петроглифы есть на Урале, в Кузбассе, Хакасии. Не обошли вниманием первобытные художники и берега Байкала, где на прибрежных скалах оставили свои нетленные произведения. Такие места археологи называют писаницами. На бурятском побережье Байкала высится могучий утес Саган-Заба. Он находится неподалеку от мыса Крестовского. В переводе с бурятского его название означает «белая скала». В 1881 году на скалах обнаружили около 6 десятков петроглифов. Рисунки и раньше находили на побережье озера, но не в таком большом количестве. Чуть позже еще одну группу петроглифов обнаружили в бухте Ая, расположенной по соседству. На рисунках – люди богатырского сложения, бытовые сцены, животные, а также птицы, напоминающие страусов. Ученых озадачили многочисленные изображения пляшущего человечка с рогами на голове. Было решено, что это шаман. Не все картины высечены в камне. Некоторые художники пользовались охрой, которая достойно выдержала испытания временем. Размеры петроглифов разные. Есть меньше 1 сантиметра, другие достигают полуметра. К сожалению, число петроглифов со временем уменьшилось. Одни уничтожили вандалы, другие...

0: Из липы и сосны. Доска для пола. Имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики. Едем Байкалес. Ишимбай, Блохина, 82. Только Байкалес.
1: Телефон рекламной службы. 8-919-157-1000.
2: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Взрослые домашние кошки не мяукают, общаясь между собой. Звук мяу характерен для котят, подзывающих свою мать. А взрослые кошки научились использовать этот звук для привлечения человека.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «КП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

которых, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова считается одной из самых зарабатывающих спортсменок в истории. Американский Forbes даже называет точную сумму – $325 миллионов. Надо понимать, что эта цифра до сих пор растет. Маша уже несколько лет не выступает на корте, но продолжает сотрудничать с крупными брендами, снимается в рекламе, инвестирует в различные бизнесы и давно запустила собственную кондитерскую компанию «Шугарпова». Шарапова стала звездой по всему миру и самой высокооплачиваемой спортсменкой, когда в 17 лет выиграла Уимблдон. Потом она выиграла на US Open в 2006 и Australian Open в 2008. В 2012 ей покорился Ролан Гаррос, и Маша стала 10-й в истории спортсменкой, собравшей все 4 шлема. Шарапова родилась в Сибири, но играть начала в 4 года, когда семья перебралась в Сочи. Ее отец был дружен с отцом Евгения Кафельникова, и именно Евгений подарил теннисистке первую в жизни ракетку. В 6 лет ее привели на мастер-класс к Мартине Навратиловой. Та с девочкой сыграла и настоятельно посоветовала отцу ввести Машу в теннисную академию в США. Отец к совету прислушался и в 1995 году переехал с дочерью в Америку, имея только $700 в кармане. Ему приходилось даже работать мойщиком посуды, чтобы оплачивать занятия дочери. Но Маша оправдала все надежды и каждый вложенный рубль. Свой первый турнир она выиграла в 13 лет и сразу получила особую награду, которую вручают самым перспективным теннисисткам. Особо отметим, что Шарапова с раннего детства живет в США, но сохраняет российское гражданство. Она выступала под нашим флагом на всех международных соревнованиях, а на Олимпиаде в Лондоне завоевала для сборной России серебро.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самый длинный беспосадочный перелет на сегодняшний день совершает авиакомпания Singapore Airlines по маршруту Сингапур-Нью-Йорк. Перелет длится около 19 часов.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Армавире на 106 FM.
1: Армавир – город в Краснодарском крае. В его названии явно звучат закавказские нотки. Действительно, в начале 19 века здесь компактно проживали армяне. Название своему аулу они дали в честь Армавира, первой столицы Древней Армении. Когда через аул проложили Владикавказскую железную дорогу, ему присвоили статус села, которое стало городом в 1914 году. С точки зрения географии, Армавир – это самый восточный город края. В любом городе есть люди, которыми гордятся. Армавир – не исключение. На центральной улице Ленина, неподалеку от театра драмы и комедии, проложена аллея именитых армавирцев. На ней установлены информационные щиты с биографиями людей, которые оставили значительный след в истории города и края. Многие из них носят звание почетного гражданина Армавира. Такое звание было присвоено космонавту Виктору Васильевичу Горбатко. Он родился в соседнем районе, но впоследствии в Армавире жила его мать, и до сих пор проживают родственники. Космонавт был частым гостем в городе, охотно встречался с горожанами. Краеведческому музею Горбатко подарил свой шлемофон, в котором летал в космос. Космонавт трижды бывал на орбите – в 69-м, 77-м и 80-м годах. На станции «Салют-6» провел неделю вместе с вьетнамским космонавтом Фам Туаном. Впервые в мире принимал участие в шахматной партии «Космос-Земля». Его страстным увлечением были марки. Космонавт даже возглавлял Всесоюзное общество филателистов. А началось все в 1969 году, когда первое почтовое отправление было доставлено с Байконура на борт корабля «Союз-5», и там погашено специальным штемпелем. Так зародилась космическая почта. После каждого полета портрет самого Горбатко попадал на советские марки. В апреле 2018 года на пересечении улиц Кирова и Комсомольской появился бюст летчику-космонавту Горбатко. Его автором является скульптор Мигран Арутюнян. Место для памятника выбрали не случайно. Здесь растет платан, который 17 декабря 1969 года на память о посещении города посадил сам Виктор Васильевич.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: слушаете. Радиоискатель.
1: Ты ее помнишь?
2: Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
1: Пусть она будет счастлива.
2: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Запах мокрой земли, который мы чувствуем после дождя, это органическое вещество геосмин, вырабатываемое живущими на поверхности земли циано- и актинобактериями.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Шакен Блю. Игла.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

слушаете радиоискатель.

сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: День добрый, друзья. Предлагаю сегодня поговорить про выражение «лезть в бутылку». Оно считается довольно молодым. В России фраза широко распространилась только во второй половине 20 века. Поэтому филологи не могут точно определить ее происхождение. Но самая убедительная версия пришла из Санкт-Петербурга. Там, на острове Новая Голландия, есть здание круглой формы с круглым двором внутри. В народе его давно называют «бутылкой». Сейчас в бутылке находятся рестораны, магазины, художественные галереи, а когда-то располагалась образцовая военно-морская исправительная тюрьма. И смутьянам, драчунам и дебоширам так и говорили, мол, успокойся, не привлекай внимания полиции, не лезь в бутылку. Сейчас значение выражения немного изменилось. Теперь лезть в бутылку значит слишком бурно реагировать на что-то. Вступать в драку из-за косого взгляда, обвинять в измене задержавшегося на работе мужа или обижаться на добрую шутку.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестрайстрой заказчик Development». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Если машинист тяжелого грузового поезда попытается начать его движение резко вперед, то поезд может не сдвинуться с места, так как суммарная сила трения покоя, действующая со стороны рельсов на колеса вагонов, превысит силу скольжения ведущих колес локомотива. Зачастую машинисту нужно сначала сдать назад, чтобы ослабить натяжение сцепок, и только затем ехать вперед, приводя в движение вагоны один за другим.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио «Искатель».

0: животные растения. Словом, защиту имело все, что было важным для выживания человека. Поскольку люди не имели возможности управлять природными процессами, эти функции они делегировали высшим существам. Кыргызы во все времена занимались животноводством. Эта отрасль сельского хозяйства была определяющей. Однако растительные культуры тоже имели важное значение. Во-первых, для выпаса скота требовались обширные пастбища с густой травой. Во-вторых, Кыргызстан с давних пор славился фруктами, которые выращивали в садах. В-третьих, земледельцы выращивали овес и ячмень. Все эти культуры требовали небесной защиты от засухи, заморозков, неурожая. Так появился покровитель растительного мира Кыдыр-ата. На арабском «хазир» означает «зеленый», на узбекском «хызыр» – «вечно живой». Скорее всего, эти слова послужили основой для имени покровителя. Считается, что куда бы ни ступила нога Кыдыр-ата, всюду появляется жизнь и зелень. Он способен оживить даже мертвую пустыню. Святой также помогает странникам, если они остаются без воды и еды. В легендах Кыдыр-ата представляют мудрым, жизнерадостным старичком, встреча с которым приносит удачу и душевный покой. Он имеет небольшой рост, седую бороду, одет в белую или зеленую одежду. За спиной носит кожаную котомку, в руках держит посох. Утверждают, что опознать святого можно по отсутствию фаланги большого пальца. Древние сказания утверждают, что однажды Кыдыр-ата нашел волшебный источник, выпил живой воды и стал бессмертным. С тех пор он странствует по миру и предстает перед людьми, которым требуется помощь. Любой человек может встретить Кыдыр-ата не более 3 раз в жизни. Нюанс в том, что каждый раз он меняет свой облик. Важно не ошибиться.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Стенки мыльного пузыря, пожалуй, самая тонкая материя, которую человек способен увидеть невооруженным глазом. К примеру, папиросная бумага или волос в несколько тысяч раз толще.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Татьяна и Сергей Никитины. «Москва слезам не верит».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: Планета. Искатели планета.
1: Плитвицкие озера – самое красивое место Хорватии. Одноименный национальный парк был основан в 1949 году и находится под охраной ЮНЕСКО. На его территории имеется 140 водопадов и 16 озер. Большое содержание солей меди придает воде насыщенный бирюзовый цвет. В ее составе также много кальция, поэтому все предметы на дне покрыты белоснежным пушистым налетом. Кажется, что затонувшие стволы и ветки припорошило снегом. Цепочку озер связывает река Карана. В ее русле образуются известковые чаши. Вода в них каскадами переливается сверху вниз. Из солей кальция на дне озер вырастают известковые перегородки. Они называются травертинами. Их высота постоянно увеличивается. У потока появляются новые преграды, а с ними новые водопады. Травертины хорошо видны сквозь прозрачную воду. В заповеднике нельзя купаться, собирать ягоды и рыбачить. Последний запрет особенно огорчает рыбаков, поскольку в озере водится множество рыбы. При виде людей в ожидании лакомства к берегу подплывают целые стаи форели. Рыба настолько непуганная, что позволяет кормить себя с рук. Порой создается впечатление, что это не озеро, а большой аквариум. По всему парку проложены тропы с деревянными настилами. Они проходят над ручьями, потоками, возле пещер и водопадов. Всюду слышится журчание воды. В местных лесах произрастает немало реликтовых растений. Многие из них появились здесь 500 лет назад. Воздух абсолютно чист и насыщен запахами трав. После такой прогулки чувствуешь себя так, будто неделю провел в санатории под названием Плитвицкие озера.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Перелом позвоночника может привести и к такому неожиданному последствию, как исчезновение волос на теле. Это уникальный феномен, в котором ученые пока сами не очень разобрались. Волосы растут, когда делают запрос в головной мозг и получают обратную связь. Если эта связь нарушена в результате повреждения позвоночника, волосы будут постепенно исчезать.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Иркутская область.
1: Село Мальта.
2: Мальта – это село в Иркутской области. Оно раскинулось на берегу реки Белой на территории Усольского района. Ближайшим крупным населенным пунктом является город Усолье-Сибирское. С бурятского название села переводится как «черемуховое место». В районе развиваются такие виды туризма, как научно-исследовательский, культурно-познавательный, активный. И на это есть основания. Село Мальта основали в 1675 году. Однако люди жили в этих местах еще 20 тысяч лет назад. Это подтверждает стоянка древнего человека, которую, как и село, назвали Мальтой. Первые находки были сделаны в начале прошлого века. Крестьянин Савельев

0: от 4 до 14 сантиметров, которые назвали мальтийскими венерами. Из бивней мамонта были вырезаны фигурки женщин, тело которых покрывал орнамент. Кроме стоянки древнего человека, Мальта известна своими минеральными источниками, воды которых содержат такие важные элементы, как цинк, бром, фтор и селен. В селе работает предприятие по розливу минеральной воды, которую используют в лечебных целях. Большой популярностью пользуется озеро Мальтинское с его лечебными грязями. Это любимое место отдыха не только жителей села, но и туристов, которые приезжают из разных регионов России.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Ледокольное судно является 100% русским изобретением. В 1864 году кронштадтский купец Крепнов срезал носовую часть у парохода Пайлет так, чтобы он мог взбегать на лед и обламывать его.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
2: Имеет значение.
3: Здравствуйте. Расскажу сегодня, что же это за друг такой закадычный. Версий, как водится, несколько. Самая простая связана с устойчивым выражением «заливать закадык». Так называли чрезмерное употребление алкоголя, а закадычный друг попросту был собутыльником. Но есть и другой вариант происхождения, который кажется более близким к современному звучанию. На Руси бытовало поверье, что душа человека находится в ямке между ключицами, а кадык ее защищает. Соответственно, закадычный друг по-настоящему близкий к душе человек. Выражение «душа нараспашку», кстати, тоже связано с этим убеждением. Первоначально оно обозначало расстегнутый воротник. Считалось, что если человек открывает ту самую ямочку, где находится его душа, ему нечего прятать от окружающих. А закадычный друг как раз такой. Он, как известно, последнюю рубаху товарищу отдаст.
2: Имеет значение.
4: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.com.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Отец может передать свои умственные способности только дочери, и только на 50%. Мужчины наследуют интеллект от матери, который она, соответственно, получает в наследство от своего отца. Таким образом, мужчины по интеллектуальному уровню напоминают своих дедушек.
3: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

0: искатели.
1: Композитор Максим Дунаевский много раз говорил, что одна из самых любимых его собственных песен – это «Ветер перемен» на слова Наума Олева. Песня первый раз прозвучала в мюзикле «Мэри Поппинс. До свидания». В роли няни «Само совершенство» снялась Наталья Андрейченко, в то время супруга композитора. Она была четвертой по счету женой Дунаевского, который сейчас состоит в 8-м официальном браке. Но свое имя в историю он вписал, конечно, не количеством походов в ЗАГС. Максим Дунаевский родился в 1945 году в Москве. Его родители – композитор Исаак Дунаевский и балерина Зоя Пашкова. Они не были женаты, и Максима признали официальным сыном лишь после смерти Дунаевского-старшего. От отца он унаследовал не только фамилию, но и безусловный талант. Вначале Максим планировал карьеру композитора академических произведений, но, будучи старшекурсником, познакомился со студенческим театром «Наш дом» и пропал. Он переключил свое внимание на саундтреки для спектаклей и кинофильмов. И не зря. Дунаевский написал музыку к 75 фильмам. Самые известные из них – «Д'Артаньян и три мушкетера», «Летучий корабль», «Ах, водевиль, водевиль», «Трест, который лопнул», «Зеленый фургон». Но одаренному и энергичному Максиму Дунаевскому этого было мало. Он в 1977 году стал одним из организаторов «Виа-фестиваль». Коллектив исполнял музыку композитора, участвовал в записях саундтреков к художественным фильмам и гастролировал по стране со многими звездами того времени. После распада Советского Союза Дунаевский несколько лет жил в США, но в 1999 году вернулся на родину. Он до сих пор неустанно работает. Недавно в театре «Школа современной пьесы» вышел спектакль «Шинель-пальто». В нем Гоголя поют на музыку Максима Дунаевского.
0: Наши искатели.

Радиоискатель. Хочу все знать. Народная мудрость «много думать вредно» нашла научное подтверждение. Исследователи из научного института исследования мозга и биофака Московского государственного университета пришли к выводу, что люди, которые слишком нагружают свой мозг, чаще становятся алкоголиками. «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Сил. Бэтмен навсегда.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.
2: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке

радио.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

сломалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: «Радиоискатель». Нас слушают в Ижевске на 87.5 FM.
1: Ижевск знаменит оборонным производством. Неофициально его называют «оружейной столицей России». Легендарный автомат Калашникова, родом из Ижевска. А началось все в 1734 году, когда у реки Кушвы на горе открыли крупные залежи железа. Гору назвали Богодатью. У ее подножия, как грибы после дождя, начали расти железоделательные заводы. Самым крупным стал Ижевский завод. Его сталь шла на оружейные заводы России. В начале 19 века было решено производить оружие на месте. Так появился Ижевский оружейный завод. Новый завод был жизненно необходим, поскольку нависла угроза войны с наполеоновской Францией. Его крестным отцом стал выпускник Петербургского высшего горного училища Андрей Федорович Дерябин. К началу Отечественной войны 1812 года в Ижевске выпустили 2000 ружей. Помимо выпуска оружия, Дерябин организовал производство инструментов для его изготовления. Это позволило уменьшить закупки инструмента за границей. Память о Дерябине в 1907 году на плотине Ижевского пруда установили памятник. Михаил Тимофеевич Калашников – второе имя, с которым ассоциируется Ижевск. Автомат его конструкции входит в Книгу рекордов Гиннесса как самое распространенное стрелковое оружие. Выпуск автомата на Ижевском машиностроительном заводе начался в 1948 году и продолжается поныне. В общей сложности было выпущено более 100 миллионов единиц. В возрасте 94 лет гениальный конструктор умер в Ижевске. На доме, где он прожил более 40 лет, повесили мемориальную табличку. Еще при жизни памятник Калашникову установили в музейно-выставочном комплексе. Его именем назван проспект. С ижевским оружием связано имя гравера-оружейника Валентина Михайловича Белобородова. Много лет он проработал на Ижевском механическом заводе. Гравер украсил более 50 подарочных ружей. Он считается единственным мастером в совершенстве, владеющим техникой гравировки под мороз. Его работы неоднократно демонстрировались на международных оружейных выставках. Белобородову присвоено звание почетного гражданина Ижевска.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Из липы и сосны. Доска для пола. Имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Байкалес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только Байкалес.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
3: Радио «Искатель».
4: Хочу все знать.
5: Цинхай, тибетская железная дорога в Китае, является самой высокогорной в мире, поднимаясь в самой высокой точке на высоту более 5 километров. Для этой дороги разработаны составы со специальными вагонами, в которых осуществляется подача кислорода. Кроме того, каждый пассажир может надеть индивидуальную кислородную маску.
4: Хочу все знать.
3: Радиоискатель.

«Жигули» — это не только часть Приволжской возвышенности на правом берегу Волги, но и линейка легковых автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода. Самые массовые советские автомобили выпускали с 1970 по 2014 годы. За этот период с конвейера сошло 17 миллионов 600 тысяч машин. Свое название автомобиль получил по Жигулевским горам, которые находятся как раз напротив автозавода, на противоположном берегу Волги. Прототипом для ВАЗовской копейки, так водители называли модель ВАЗ-2101, послужил итальянский ФИАТ-124. Первые шесть автомобилей сошли с конвейера в апреле 70-го года. Вскоре появился универсал ВАЗ-2102, в народе называемый «двушкой», и люксовая модель ВАЗ-2103. Всего было выпущено 7 моделей «Жигулей» с индексами от 2101 до 2107. Автомобиль стал визитной карточкой советского автопрома. «Жигули» не были лишены недостатков, но имели также достоинства. Об этом свидетельствует перечень рекордов, установленных на этом автомобиле. Например, в 70-е годы «Жигули» были вне конкуренции по динамике. ВАЗ-2101 за 20 секунд развивал скорость 100 км в час и мог разогнаться до 142 км в час. По тем временам это было очень много. А последующие за копейкой «шестерка» и «семерка» ездили уже со скоростью 150 км в час, а до сотни разгонялись за 16 секунд. Автомобили были оснащены двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 70 лошадиных сил. Когда на «шестерку» поставили роторный двигатель мощностью 140 лошадиных сил, она разогналась до 180 км в час. Это была фантастическая скорость. Увы, подвеска, тормоза, шины и главные дороги не были рассчитаны на такую скорость, поэтому в массовое производство модель не пошла. Автомобили выпускали поштучно, по заказу МВД. У преступников уйти от погони шансов не было. Но самой быстрой стала модель ВАЗ-2105 ВФТС, которая развивала скорость 190 км в час. Таких машин было выпущено всего 30 штук.

казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть. И я все пробую найти.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Капля дождя, которая весит в 50 раз больше комара, не может убить его. Конечно, при условии, что комар находится в полете. Все дело в том, что насекомое не взаимодействует с каплей воды, то есть она не распыляется от удара, а деформируется, обтекая объект. Поэтому импульс, который получает объект, небольшой.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Берегись автомобиля.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Предлагаю сегодня узнать историю существительного «жир». Этимологи отмечают, что слово это появилось в нашем языке еще во второй половине XI века. Изначально оно имело исключительно положительное значение и было родственным слову «жить». Жиром называли богатство и изобилие. Более того, дать ребенку жирное имя было хорошей приметой, которая сулила младенцу сытую и безбедную жизнь. В те времена было немало жирославов, доброжиров, нажиров и жирошек. Когда же последствия богатой жизни начали откладываться на боках, то жиром стали называть то, что нажито сверх меры. И так постепенно жиром стала та самая прослойка между кожей и мышцами, от которой так мечтают избавиться многие девушки. Но согласитесь, быть жирным человеком в старославянском значении довольно приятная штука.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» ин.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Слова аудио, видео и диско переводятся с латыни как «я слышу», «я вижу», «я учусь».
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

«Искатели». Песни композитора Исаака Дунаевского знал весь Советский Союз и помнит до сих пор. Хотя родители настоятельно рекомендовали юному Исааку не связывать свою жизнь с музыкой, и тот после окончания школы даже поступил на юридический факультет. Но разве могли законы и право увлечь человека, который в 8 лет начал сочинять свои первые мелодии и уже успел окончить консерваторию? Юрфак был заброшен, а Дунаевский устроился работать в оркестр драматического театра в Харькове. Там он произвел впечатление на режиссера театра, ему предложили написать музыкальное сопровождение для «Женитьбы Фигаро». Опыт оказался успешным, и вскоре талантливого композитора пригласили в Москву. Здесь он 5 лет проработал в разных театрах, но главным городом в его судьбе все-таки стал Ленинград. Город Дунаевского принял не сразу. Спектакль с его музыкой «Одиссей» провалился. Постановку запретили. Но именно в это время Исаак знакомится с Леонидом Утесовым, и у них начинается плодотворное сотрудничество. Утесов, в свою очередь, сводит композитора с режиссером

0: был художественным руководителем ансамбля песни и пляски «Железнодорожников». Много выступал с концертами по всей стране. В 1942 году написал музыку для песни «Моя Москва». Хотел помочь людям не терять надежду и веру в победу. Ее в разные годы исполняли Марк Бернес, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Людмила Зыкина. В 1995-м, через 40 лет после смерти композитора, песня стала официальным гимном российской столицы.
1: «Наши искатели»

радиоискатель. Хочу все знать. Однажды в Испании во время игры команд второй лиги Сан-Исидро и Олимпико Каранте за 3 минуты до окончания матча игроки обеих команд были настолько недовольны судейством, что взяли арбитра в кольцо. Дело шло к драке. Однако в этой непростой ситуации судья, сохраняя полное спокойствие, достал красную карточку и показал ее сразу обеим командам. В итоге на скамейку отправились 22 футболиста. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН 111-184-3079-49.
0: Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Самым знаменитым визирем конца X столетия, расцвета Арабского Востока, стал визирь из города Рей Ибн Аббат, которого прозвали Ас-Сахиб, господин. Начав с сельского учителя, он достиг поистине царского величия. Его юный повелитель, халиф, для которого он содержал в образцовом порядке империю, подчинялся ему решительно во всем и оказывал неимоверный почет. Более того, когда визирь Ас-Сахиб умер, в стране был объявлен всеобщий траур как по властителю. Этот визирь был одержим страстью к литературе, состоял в переписке со всеми известными поэтами и хронистами Багдада и Сирии. Только каталог его библиотеки составлял 10 томов, а одних богословских книг у него было 400 верблюжьих вьюков свитков. Интересовали его также техника, медицина, астрономия, логика и математика. Именно при нем были собраны и переведены на арабский практически все труды древнегреческих философов и ученых, ставшие основой того явления в восточной культуре, которое потом назвали мусульманским ренессансом. Славился Ас-Сахиб и чрезвычайной щедростью и обширной благотворительностью в отношении людей и культуры. Так, каждому поэту выдавались из казны до 500 дирхемов и платья из дорогого в те времена шелка. Известен остроумный ответ этого визиря одному из просителей. Тот пожаловался, что кругом ходит пешком, и сказал: «Сделай меня наездником, о повелитель». Ас-Сахиб распорядился выдать просящему верблюда, мула, коня, осла и рабыню. При этом он сказал: «Если бы мне было известно, что Бог создал еще какое-нибудь животное для верховой езды, то я бы посадил тебя и на него».
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Дизайнер Луи Риар назвал купальник, состоящий из двух частей, бикини, в честь атолла Бикини в Тихом океане, на котором в 50-х годах проходили ядерные испытания.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: На первый взгляд может показаться странным, что так много крупных древних монастырей находится на севере, где климат суровый и людей немного. Валаамский монастырь в Карелии, Соловецкий в Архангельской области, Кирилло-Белозерский монастырь на Вологодчине. А еще есть Верхотурский на Урале, Абалакский в Тобольске. Разгадка феномена проста. В древности не было дорог, поэтому перемещались по рекам и озерам. Основные торговые пути шли по северным рекам, на их берегах, и строили монастыри, которые играли роль крепостей. Особенно богата на древние обители Вологодчина. Одной из визитных карточек региона считается Ферапонтов монастырь. От Вологды до него около 2 часов езды. При виде белоснежных стен и куполов шатров невозможно удержаться от восторженного вздоха. Монастырь похож на чистый крепкий гриб-боровик. Обитель высится на крутом зеленом холме на берегу Бородаевского озера. Она предельно гармонично вписана в ландшафт. Сегодня трудно поверить, что Ферапонтов монастырь был основан в 1398 году, более 600 лет назад. Во многом это заслуга реставраторов. Все постройки на территории и монастырские стены выглядят как новенькие. Уже из названия ясно, что его основателем был преподобный Ферапонт. В возрасте 60 лет он покинул Симонов монастырь и пешком пришел сюда из самой Москвы. Главным сокровищем Ферапонтова монастыря являются не иконы и древняя церковная утварь, а фрески Дионисия, которые украшают интерьеры собора Рождества Богородицы. Сейчас это музей фресок Дионисия, имеющий статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Разглядывая фрески, возраст которых более 500 лет, понимаешь, что талант способен оживить даже мертвый канон. Кстати, Ферапонт считал себя грешным человеком, поэтому брал на себя самую тяжелую работу. Он не принял предложение братьев стать игуменом основанного им монастыря. Скончался Ферапонт в возрасте 89 лет. Возраст по тем временам запредельный. И это при скудном питании, суровом климате и жизни без малейших намеков на бытовые удобства.
0: Искатели. Россия.

слушаете радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Как правило, в автомобилях марки Porsche ключ зажигания расположен слева от руля. Сделано это отнюдь не для левшей, а для удобства первых автогонщиков. По правилам первых автогонок Лимана, водитель должен был добежать до машины, запрыгнуть в нее и начать движение. Соответственно, такое расположение ключа зажигания обеспечивало гонщикам преимущество на старте.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Сергей Мазаев. «Граница». Таежный роман.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня я расскажу, кто первый придумал карантин и как переводится это слово. В 1348 году, когда в Европе уже бушевала эпидемия чумы, венецианский дож Андреа Дандоло ввел новое правило. Кораблям, прибывающим из зачумленных регионов, полагалось встать на якорь в 4 километрах от города вблизи острова Лазаретто. Срок такой стоянки длился 40 дней, и по-итальянски так и назывался «карантена». И если за это время признаки опасной болезни на борту не обнаруживались, то корабль пропускали в порт. Если же наоборот, погибших от опасной болезни хоронили прямо там, на острове. Практику эту в скором времени приняли и в других европейских портах. А карантин в том или ином виде существует и по сей день. Это один из самых эффективных способов борьбы с распространением инфекционных заболеваний.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвест Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: 18 веке картофельные поля французского агронома Антуана Пармантье охраняли вооруженные стражники. Работали они только днем, а ночью удалялись, позволяя людям красть картошку. Воришки и не подозревали, что все это действо было пропагандой картофеля среди французов.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Одного интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется, а ты посмотри, ночь на горящие окна. Хочется долго с тобой говорить и целовать тебя долго.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Махачкале на 99 FM.
1: Махачкала. Столица Дагестана. Город относительно молод. Его основали в 1844 году в качестве укрепления. Поселение так и назвали – Петровское укрепление. Считается, что в 1722 году, во время персидского похода, на этом месте стоял лагерем Петр I. Свое нынешнее имя столица Дагестана получила в 1922 году. Махачкалой ее назвали в честь одного из организаторов советской власти в республике – Магомеда Али Дахадаева. Махач – сокращенная форма имени Магомед, а Кала означает «город», «крепость». Город раскинулся на берегу Каспия. Его территорию пересекает канал имени Октябрьской революции и две реки – Толгинка и Тернаирка. В городской черте находятся три озера – Агёль, Вузовское и Грязевое. Морской порт появился на берегу в 1870 году. Тогда город даже стали называть Петровск-портом. Махачкала четырежды занимала призовые места во всероссийском конкурсе «Самый благоустроенный город России». На окраине города высится платообразная гора Таркитау высотой 745 метров. На склоне горы приютился поселок Тарки, который административно входит в состав Махачкалы. Когда-то здесь была столица хазарского каганата, а потом стояла русская крепость Бурная. До наших дней сохранился только наблюдательный пункт, сложенный из камня. На поселковом кладбище похоронен знаменитый поэт Расул Гамзатов. Гамзатов не только поэтическая визитная карточка Дагестана, но и всей страны. Песни на его стихи пели Анна Герман, Муслим Магомаев, София Ротару. Музыку для него писали Раймонд Паулс, Александра Пахмутова, Ян Френкель. Гимном прошедшей войны стала песня «Журавли» на стихи Гамзатова в исполнении Марка Бернеса. В настоящее время в Махачкале действует литературный музей Расула Гамзатова. Памятник поэту установлен в центре города. После смерти поэта центральный проспект Ленина переименовали в проспект Расула Гамзатова.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радио Искатель. Хочу все знать. Компания «Кольт» до сих пор выпускает легендарный револьвер образца 1873 года. Много лет назад оружию было дано прозвище «Миротворец». Его создавали для американской кавалерии, однако самое широкое использование модель получила во времена Дикого Запада. «Миротворец» пользовался популярностью среди шерифов, ведь их работой как раз было следить за спокойствием в городках. К тому же в шестизарядном «Кольте» использовались патроны такого же калибра, что и в винтовках. А это упрощало жизнь любителям обоих видов оружия. «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский. 31 июля.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

правила искателей. Боксер – это тот, кто дерется. Он принимает и наносит удары, мечтает о победе, а иногда терпит поражение. И тогда, вернувшись домой с пластырем на брови, он спрашивает себя: «А может, зря я мечтал?» Адриано Челентано. Для радиоискателей.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Во время верблюжьих бегов, популярного развлечения в Объединенных Арабских Эмиратах, верблюдов погоняют закрепленные на их спинах роботы с кнутами.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио Искатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. Знаменитые белые буквы на холме в американском Лос-Анджелесе установили в 1923 году. Каждая была высотой в 15 метров и шириной в 9. А вместе они представляли собой рекламу недвижимости в районе Голливуд. Изначально надпись «Hollywoodland» постепенно лишилась окончания «land». Оставшиеся буквы стали главным символом американской киноиндустрии. Планировалось, что этот рекламный знак будет стоять всего полтора года. Однако скоро уже исполнится 100 лет, как он возвышается над городом. «Хочу все знать». Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

правила искателей. Терпеть боль так же легко, как и дышать. Николай Валуев для радиоискатель.

Ну вот исчезла дрожь в руках. Наверх, наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

мой океан со всех сторон. Штормит, штормит. Он тайну чьих-нибудь имен

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Ученые смогли отследить историю появления вируса иммунодефицита человека, ВИЧ. Так называемый нулевой пациент жил в Камеруне, Африка, и заразился вирусом в 1908 году, предположительно во время охоты на шимпанзе.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.
2: Перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Современные пассажирские самолеты во время 9-часового полета используют от 50 до 75 тонн кислорода. Столько же кислорода вырабатывает до 50 тысяч гектаров леса в процессе фотосинтеза.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

радиоискатель.

Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Единственное, чего мне хотелось и хочется, чтобы люди чувствовали себя более свободными от обстоятельств. То есть, чтобы человек сохранял скорее себя, нежели какой-то внешний комфорт.
2: Виктор Цой. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

кажется наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самые надежные и ликвидные акции на бирже называют голубыми фишками. Термин происходит из казино, где голубые – самые дорогие фишки в разных играх.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Нина Рота. Крестный отец.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Правила искателей.
1: Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас повесить. Бернард Шоу. Драматург. Для радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Южноамериканским индейцам для того, чтобы обуться, нужно было просто прогуляться по лесу. Там нетрудно было найти дерево под названием гевея. Именно из него получают каучук. Индеец мог обмакнуть ноги в сок этого дерева и дождаться, пока оно застынет. В итоге получались настоящие галоши. «Хочу все знать». Радиоискатель. Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Максим Леонидов. Девчата.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись.

Вы слушаете «Радио Искатель».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Лучше всех мою музыку понимают дети и животные. Игорь Стравинский, композитор для радио «Искатель».

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на мир.

0: радиоискатель. Хочу все знать.
1: Мозг не чувствует боли. При проведении большинства операций на открытом мозге пациент остается в сознании. Только так хирурги могут быть уверены, что когнитивные функции не страдают. Перед вмешательством в мозг не вводят анестезию. Она ему не нужна.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

0: слушаете «Радио Искатель».
1: С сегодняшнего дня прошу считать имя.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Я всегда ищу в людях только хорошее. Плохое они покажут сами. Владимир Высоцкий. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Во дворе Татевского монастыря в Армении, построенного в 895 году, стоит качающийся столб. Правильная восьмигранная каменно-бетонная колонна «Монолит». Ее высота 15 метров.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Мягков. Служебный роман.

дымного рта. В шумных улицах, в белом порхании, люди ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания, перепутаны наши следы, перепутаны наши следы.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: правила искателей. Люди делятся на тех, на кого можно положиться, и на тех, на кого нужно положить. Михаил Жванецкий для радио «Искатель».
1: Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать.

увидим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая —

Когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа перемены меня злобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая. Сережка ольховый

слушаете «Радиоискатель».

0: Кашкатель.
1: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные. Сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные. Тихим стоном

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Метформин – широко распространенный противодиабетический препарат. Получают из сирени. В средние века сирень использовалась для лечения симптомов болезни. В наше время известный как сахарный диабет.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Олег Анофриев, Гардемарины вперед!